Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Дымилась роща под горою, а вместе с ней горел закат. Нас оставалось только трое.

0: Реклама. Природа щедро одарила нашу страну природными богатствами, дав возможность наслаждаться густыми лесами, любоваться реками и озерами, видеть животных в естественной среде обитания. Очень часто мы принимаем это как должное, забывая, что природные ресурсы ограничены. Любите и уважайте природу, этот большой живой организм, благодаря которому мы дышим, живем и развиваемся. Оберегая природу, сегодня вы даете возможность насладиться ее красотой будущему поколению.
1: Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
2: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Это я волнуюсь или ты, дети и родители накануне ЕГЭ». В эфире педагог-психолог Московской школы 2065 Светлана Садырева. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
5: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
1: «Автодела». В эфире автоадвокат Сергей Радько. В этот понедельник после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат».
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
1: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Деменция». В эфире врач-гериатр и терапевт, доктор медицинских наук Кирилл Прощаев. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
3: Говорит Москва.
9: 94,8 FM.
10: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: говорит Москва. Родные песни.
1: На фронте в холод.

далеком неласковом детстве я с песней навек подружил. И доброю песней нашей советской я родине честно служил. И сколько еще я сумею работать.

я, что песня бывала с матросами в дальних морях, и чтобы солдатами рядом шагала, звучала в широких полях. Чтоб летчик, летя в поднебесье, шахтеры спускались,

говорит Москва. Родные песни.

Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в

Летит, летит по небу Клим усталый. Летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может,

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в

0: Ах, эта девушка меня с ума свела, разбила сердце мне, покой взяла.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Говорит Москва. 94,8.
1: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

Усевшись на травку под вяз, вы, поверьте, звучали не хуже, чем джаз, мандолина, гитара и бас. Да-да, да-да, как джаз, мандолина, гитара и бас. Слушать их собирались соседки, прибегали мальчишки гурьбой. Даже дворник был гостем нередким со своей многолюдной семьей. Воробьи облепляли все ветки, сколько мог разместить старый вяз. Скажем прямо, имели успех среди масс, мандолина, гитара и бас. Да-да, успех среди масс, мандолина, гитара и бас. И всегда на балконе с цветами было видно головку одну, что, сверкая во мраке глазами, засмотрела с тоской на луну. И за нею, следя вечерами, порешил тогда маленький джаз. Что ж, соседка влюбилась в кого-то из нас, в мандолин, в гитару и в бас. Кого, кого из нас, в мандолин, в гитару и в бас. И с тех пор для них стало законом каждый день перед тем, как играть, они взгляд поднимали к балкону, без нее разве можно начать? И завидуя каждому тону, что летел к ним тот сказочный час, на балкон устремлялись все три пары глаз, мандолин, гитара и бас. Да-да, да-да, шесть глаз, мандолин, гитара и бас. Время шло, а друзья все не знали, кто соседкою выбран из них. Они спорили много, гадали, не могла же влюбиться в троих. Много спорили, мало узнали.

да-да, да-да, не раз. Мандолин, гитара и бас. Дело в том, что соседка любила, а любила она всей душой. Краснофлот за соседа Данилу, что с похода вернулся домой, а друзья...

0: Мандолина, гитара.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Смерть не хочет щадить красоты, ни веселых, ни злых, ни крылатых, но встают у них.

у нее на пути. И дыхание станет ровней, и страдания отступят куда-то, лишь нагнуть

люди в белых халатах отнимали у смерти.

ветку сирени, смятый платочек. Мир моих надежд, моей души. Наивный мир наивных лет, забытых дней, забавный след.

дни сменяют дни, и в этот вечер, если облом, честно говорить, мне сегодня вам ответить нечем. Так зачем в шкафу и в душе хранить

ветку сирени, смятый платочек. Мир моих надежд, моей души. Наивный мир наивных лет, забытых дней забавный след. Все, что волновать могло меня в 17 лет.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни.

машине боевой. На траву легла роса густая, полегли туманы у тайги. В эту ночь решили самураи перейти границу реки. В эту ночь решили самураи перейти границу реки. Но разведка доложила точно, и пошел командою взметен по родной земле дальневосточной броневой ударный батальон. Броневой ударный батальон. Мчались танки, ветер поднимая, наступала грозная броня. И летели на зем самураи под напором стали и огня. И летели на зем самураи под напором стали и огня. И добили песня в том поругой всех врагов в атаке огневой. Три танки.

Про войну немало песен спета, только вы не ставьте мне вину, что опять, что я опять про это, что опять пою вам про войну. Мне штыки мерещатся и каски, и холмом, что всем ветрам открыт, Крагуевец, город югославский, забывать о прошлом не велит. Крагуевец, город югославский, забывать о прошлом не велит. Партизаны бьют в горах фашистов, озверели немцы терпят крах. Расстрелять подростков-гимназистов решено родителям на страх. В Крагуевце знает каждый житель, что покинуть класс учитель мог. Но сказал гестаповцам учитель: не мешайте мне вести урок. Потом, вот здесь, на этом месте, гимназисты выстроены в ряд, и стоит учитель с ними вместе, не оставил он своих ребят. Камни, камни, что же вы молчите, шевели седины ветерок, говорит гестаповцам учитель: не мешайте продолжать урок.

Про войну немало песен спето, только вы не ставьте мне в вину, что опять, что я опять про это, что опять пою вам про войну. И пока хоть где-нибудь на свете собирают войны свой оброк, льется кровь и погибают дети, продолжай, учитель, свой урок.

Говорит Москва. Нам есть что вспомнить. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

дрались по-геройски, по-русски. Два друга в пехоте морской. Один паренек был калужской, другой паренек.

тоской. Я знаю, что больше не встану, в глазах беспросветная тьма. О смерти задумал ты рано, ходи, вечерей Кострома. И бережно поднял он друга, но сам застонал и упал. А ну-ка, дай жизни Калуга, товарищи, слышно сказал. Теряя сознание от боли, себя подбодряли дружки. Тихо по снежному полю своим поползли моряки. Умолкла свинцовая вьюга, пропала смертельная тьма. О-о-о!

Говорит Москва. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Внимание! Говорит Москва. 94,8 FM.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Именно поверх времен.
2: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
1: «Имена. Поверх времен».
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва
1: 94.8 FM.
2: Поющее сердце столицы.

темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают,

И у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться теперь губами. Темная ночь разделяет любимая нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, в дорогую подругу мою. Эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою. Знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней не раз мы встречались.

Вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь, и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю со мной ничего не случится.

0: чего не случится.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

огня. Навалилась тишина и мгла кромешная. Я как будто бы от поезда отстал. Но глаза закрыв, почувствую, конечно я, что вернулся на

сегодня это кажется легко. Ведь теперь и навестить почти что некого. Многих нет, а кто уехал далеко.

сидел и смотрел мультфильмы, словно рыбак на причале. Даже стал забывать, что моя жизнь — это сплошной вокзал. Я сидел и смотрел мультфильмы, в комнату постучали. На пороге стоял старик Дисней, он улыбнулся мне и сказал: —

Я играл на гитаре и смотрел в окно. Мысли меня умчали куда-то в горы, где солнце такое яркое, что от него прячешь глаза. Я играл на гитаре и смотрел в окно. В комнату постучали. На пороге стоял Высоцкий. Он улыбнулся мне и сказал:

Я как-то сидел, смотрел «Бриллиантовую руку». Я обожаю это кино. Вдруг кто-то сказал: угости сигареткой. И я его угостил. Я оглянулся, а в кресле сидел Андрей Миронов. Он смотрел тот же фильм, что и я. Но почему?

Он улыбнулся мне и сказал, он сказал: «Что-то ты выглядишь как-то устала. Может, есть какие-то просьбы? Ну так давай, проси». Я сказал: «Передай, пожалуйста, Высоцкому мою гитару. Ну и денег мне немножко дай на такси».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: У каждого из нас на свете есть.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

И вот я снова здесь, и ты придешь обратно. Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: у каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
1: Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.